Да-да-да-да-да, ты мне дай мою монету, да нет, не эту, всю планету. По ней иду я, словно по льду, и по труне вожу, судьбы струны пою. По мосту.